0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Wir bringen die Lautsprecher zum Glühen. Fiesta Mania. Eigentlich immer gut. Hier wird gefeiert.
2: Fertigkeit.